0: А теперь иди сосать.
1: Пидоры, меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет. Блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
0: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: остановился. Капкан попал, я слышу голос твой. Не вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть,

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

космический шар. Вокруг тебя есть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеньор,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли. И на все

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: должны сдохнуть!
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

А на Соне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверье. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ебну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ебну пыром по сральнику. А на Соне мне нихуево жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ебну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а по ебальнику.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужиком был.
1: Сереж,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вот я вас отвечаю, я с корешами вас всех порешаю. Блять, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блять. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
3: Это фристайл. Атом Сики Сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу. Нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с

0: пьяный?
1: И проза, и боксил, и проза, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все, все, все, это еще не все. А вот и коль тихо посмотреть на этот остров, где все у нас есть, и розовый.

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и во все, и то да все, и все.

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашёл посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала, как чужую машину девятку я угнала.

0: офицер, я ждала тебя так ждала, ты в мечтой моей хрустальною угнала тебя, угнала, но что же тут-то криминального? Я ждала тебя так ждала, ты был мечтой моей хрустальною угнала тебя, угнала, но что же тут криминального?
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Я питаюсь каждый день, каждый день. Есть еду совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, Канди, не капитан Канди. Канди, Канди, не капитан Канди. Я не люблю вишневый пирог, впаривайся, но есть я его не буду. Одел колготки и все стало ок. Но я же теперь как Кейт Мосс буду. Да, я рисую, мой

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила. Как я могла? Не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор. Выдал мою лицо.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

кровь уходит репетно. Лес твой, я есть сын.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну чё, народ, рот,
4: Бля, сука, папирос, сучи, шаповала, бля, бля, бля, нет, бля, получи, не похоже, бля, бля, бля.

0: дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем, пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь, иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф, снюс моя жизнь, снюс in my life.

0: боятся. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс и малай.
1: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
2: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
3: фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
4: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там здесь возникает напряжение в штанах.
5: Ты

0: Ген, ну давай расскажи, что или кого ты любишь.
1: Что я люблю? Я люблю, когда титьками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: Сын по вкусу. Кино, машины, десятые, вуники по снюсам. Сидя дома, грушу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс, моя жизнь, снюс, is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его слабизат совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Пукан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева гурмана. Найдет вас он даже.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.

Ага, ночью гроза, а на утро туман, солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой, пусть собираются все.

0: Пусть собираются все.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

как-то доебался не до тех. К сожалению, доебался не до тех. Ты прошла с порожек,

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

рынке. Я постараюсь вам не портить праздник, и так всех расстроил за год. Стучат 808-е, под них читает кривой прозаик. Устроился работать в быстрый займ, но не читал договор. Теперь много должен, теперь много брошен, как недоеденный борщик. Буду блестеть жирным блеском, почитать для самого себя тоже бывает.

0: деньги нацвали.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибала выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.

0: аплодисментов!
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Блядь, сука, блядь.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Let's go. Yeah. Я пошел погулять с девочками, yeah. На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, yeah.
3: Да, брат, да, йоу.
2: Yeah. Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться. Эй, Лович.
3: Ой, йоу, побольше денег.
2: Да.
3: Да.
2: И я сел под гитару, начал песни петь, yeah.
3: Йоу, брат, я же ушел.
2: Да. Yeah.

0: девочка. Наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, твое правочко.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

сердце метка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

целится метко. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка.

0: сердце метка. Это девочка-фемка, выстрел с травмата в районе Дыбенко. Это девочка-фемка, поехавшая, упоротая, глупая девочка-фемка.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Герман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики,

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Теперь настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший мрак.
1: С Богом вперед, Россия идет.
0: Мы воины света и воины.

Стало мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песней и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

0: Воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия, я так тебя люблю. Сходи со мной в кино, тебя молю. Россия.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: короче, стоял в грозу под дождем.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Типа написано.

нравится любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто, блядь, смог.

все, блин, просто заебись. Смотри, не опасайся. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы вер-кантри. Но вот нам, блядь, повезло. Мы в бар. Пошли, бухнули, было охуенно, всем там нам. Веселый металл и рок. Играли мы, и каждый отрывался, кто как мог, yeah!

0: пацанами мы орем. Запаслись, а мы бухло. Что еще для счастья надо нам? Мы все найдем. Мы в Беркантри. Всегда тут все путем. Yeah, motherfucker! Бар! Пиздатый бар! Гитары, барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет, пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки! Хорош уже.
1: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: по улице домой и внезапно подарил сам осой.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Что-то случилось этой весною. А что-то случилось, а с ней со мною. И все вокруг, словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется рядом, а те же глаза. А кажется, надо что-то сказать. И все вокруг, словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, а чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то случилось.

тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица. О, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. О, здравствуйте. О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой, о, да.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Слушай, белоногая, манит нас листвой, мать тебя трепетна.

какая была первая.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Не дыхнуть, не пёрнуть, всё до предела. Затянулись, ахуй ты хотела. Эх, где же вы, мои нулевые? Мы все будто бы в гробу, но живые. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все там в ФСБ охуели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать героем культуры. Не дыхнуть, не пёрнуть, жопа приплы. Эту яму мы себе сами рыли. Эти стены мы себе сами клали. И тянули лыбы на наебали. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все в отделика протрезвели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать героем культуры. Ни свободы, ни прогресса, пиздосы. Лишь сосут страну кровососы. А народ пухает, ждет вакцинации. И растет гул полицейских оваций. А народ бухает, ждет вакцинации. И растет гул полицейских оваций. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все в отделе покрасинели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать министром культуры. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все там в ФСБ охуели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать министром культуры.
2: Тигровиль ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

рэпер, король ебучего мира. Пуля сосит дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим тысячи лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок закипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете, об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, что у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть приделать 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю глаза и по

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

лесу, который...

0: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горчит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горчит, как кишак. И как горчит, как кишак.
1: Дигавиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

повстретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям.

я про два. Поехали, моя про два.

люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

0: Дегравили Фэн. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

метров и Жорик трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен. Ебал в рот закон, нахуй мне гороскоп. Ща бы ёбнуть кого б, ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
3: Е. Икс, икс, икс, те, блять, те, тентасю, я. Е. Спонвай, мунвай, не говори, чпики, чмурай, ширали гонцы, мунвай, алифа, санигасоба, май, спонвай. Не говори, чпики, чему?

массировала. Масса плюс сила, да, я вялый. Зашиник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал. А я ебу что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но возможно могла бы. Это не то чтобы Маклауд. Думаете, я даун? Да ну вас нахуй, в зале нахуярил мавашиков. А ты попал в даунтаун.

0: хочешь быть стильным, хочешь быть стильным.
1: Глядей, с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху, люди идут на войну. Ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника. Сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Жрать и народище массы свет, пузырные жопы, лихие дела. Я в ложу упал, чтоб не видеть ваш нет, но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй, а, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Джава Щек. Хай!

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Thank you.
1: Discover new music at kexp.org.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: топлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день. Бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло. Наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

Ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. И под Ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Если ты нас не возлюбишь,

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Вай-вай-вай.
2: Дорогой.
1: Вай-вай-вай.
2: Дорогой.

0: дорогой.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Отступление!
1: Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм,

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум, нет, верес. Раз верю в трехругую девушку Машу.

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь. Как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Давай.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и мухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ебаный олень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща тресну по морде, я парень простой! Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой, он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на кукан.

на кукан.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Мне похуй нахуй, на чеберлитаху, хуярю в пердю в багажнике гарнетомет. Мне похуй нахуй, любую затарахаю на чеберлитаху и башу нахуй.
2: Узбек похуй.

0: какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я чё-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки и крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крутить? Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впердю в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлет таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

голоса. По мысли дать бьет в голову. Пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впереду в багажнике гарнатомил. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлек таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

0: нахуй! Любую за...
1: Я мужик был! Я мужиком!
2: Синьо,
1: я подохну! Я мужиком подохну!

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникает вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Существует.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: молодые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистый был. Чисти, чисти, сука. Вот там. Чисти. Давай. Чисти. Говно. Чисти. Да, у тебя получается классно. Давай.

Батиста.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я ж повесны. На-на-на. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. Най-на-на.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я тебя растопчу и уничтожу, и будешь ты сморкать свою небритую рожу. Ебало, тебе разобью и закроешься ты, а мои текста ложатся ровно. Набитые весь не даст тебе пизды, а я ему помогу, и ты будешь сморкаться полгода. Дрочиться с этим Ваней, ты крип ебаный, рот бы поприкрыл, а то тебе ёбнем все мы. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот, ёб. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Сука, борода, да побрейся, бомж ебаный, пизды я тебе нахдам. И район спалю я вместе с хатой, уёбок волосатый, ты хуй для ебаный. Закрой свой рот и убейся, блохастый. Ебать, что же ты читаешь, ты позоришь русский рэп. Таких уёбков, как ты, на свете нет. Пора в рот тебя ебать или вообще нахуй суку такую посылать. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, качайтесь, я его наоборот.
2: Отлично.
3: Я мужик был. Я мужиком подохну.
4: Я. Ну конечно. Кусок борща.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

хули ты ходишь, как чмох в смотках мамкиных? Хули прическа, блять, что бабам нравится? Это неправильно, сука, неправильно. Слушай меня, тебе надо исправиться. Крепкие парни в спортивных костюмах.

никаких мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простые.

Все парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типов.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: такие.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
0: Нет,
1: все нормально. Я выдержу.
3: Простаивает мой станок для скрутки.

0: вся зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор праха, банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко из селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Дед Мороз обещал снег и новогоднее настроение. В итоге 10-дневный запой и геморроя обострение. Плюс желудки несварение. Запивал шампанским пельмени. Заплевал новогоднюю ель, протухло оливье, намазал икру на варенье. Вот подошел к концу год, пора подводить итоги. Вокруг пожелтевший снег, еле волочу ноги. Дороги, дороги, прочь невзгоды и тревоги. За праздничным столом пухие диалоги. С мятой туалетной бумаги вырезаю снежинки. Пригласил в гости Снегурочку, а пришла бомжиха. Расстегнул ширинку, начнется вечеринка. Дед Мороз под елкой пьяной танцевал лезгинку. На закуску мандаринки с бомжихи сняли стринги. По синьке без резинки изнасиловали дубинкой. Потом отпинали ботинками бомжиху в могилку. Самогон взяли на рынке, так и живем в глубинке. Потом салюты в небо, под ноги петарды. Вот такой вот Новый год. В рот моего ебать.

0: погибали, сосульки падают с крыш у прохожих над головами, страшнее гуков в Вьетнаме, вокруг все огнями пылает. На утро дикий сушняк, полтарашки кислого пива, а вчера все было ништяк, атмосферно и красиво. От бомжихи воняет псины, чья-то кровь или кончина, ароматы праздника от мандарина до заразной урины. Смятые банки консервов погуляли от души, отпиздили соседа, покурили анаши, нахуярились водяры, заблевали, блядь, весь пол. Вот такой вот, сука, праздник, вот такой, бля, Новый год. Вот такой вот Новый год, ёпта.
1: Скоро Новый год, это типа праздничный праздник. Ты получишь свои подарки, если не совсем проказник. Я же принимаю только от судьбы подношения, но кто-то нагадил в карму, поэтому сам своей жизнью правлю, и у меня нет с собой никаких разночтений. Мы стоим на пороге великих открытий Балтики и охоты в Падике. А помнишь, как ехал поезд ночью во Владик? Слышишь этот колокольный звон? Или это бой курантов? Мне так не хватает транков или антидепрессантов. Кому не скажи, прозвучит страшно. 2023 уходит неспешно в прошлое, собирая воспоминаний крошки. Вспомни, был ли этот мир обоссанным и продажным всегда, или это началось буквально вчера. А ведь еще пару лет и не встанет елда, а потом отвалятся яйца и не останется вообще нихера. А меж тем молодые снега ложатся на почву, как в твои мозги проникают мысли неспешные. И такие же длинные ночи являют сон разума и чудовищ, порождающих действия грешные, и тонкая ниточка жизни хвостом виляет. Скажи, зачем тебе все эти глупости? Ты лучше свою жизнь в соцсети пасти. Не давай своим чувствам повода, оставляй только чувство вечного голода, дабы задобрить демонические сущности, они внутри каждого из нас. Все это не важно в сущности, но повторяю я это из раза в раз. Мысль ложится легко, как снег, и минут пять до Нового года. Пусть в сотни морей впадают тысячи рек, но не перейти их просто так вброд. Совершай все обряды праведные, верь в пришествие, но помни Иуду. В голове есть идеи зловредные, но я их воплощать не буду. Все ебучее царство теней скоро в блуде погрязнет финально. И не нужно тут думать фатально, просто стало немного темней. Но когда-то забрежет рассвет, ведь иначе и быть не могло. Сколько бы нам ни крутили кассет, все заранее предрешено. Волжский соляк взлетает, как як.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Выборы, выборы!

0: Слава Богу!
1: Подпитов не обсуд, там вопрос, яйца болят!
0: На папрос!
1: Пачка папирос!
2: Хуй!
3: Отлично!
4: Я мужик был! Я мужиком!
3: Серьёзно?
4: Я подохну! Я мужиком подохну!

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Кейскин, Кейскин, шахты не пройдут. Кейскин, Кейскин, ёбрь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Кейскин, Кейскин, достает гандон. Связь без остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смертью врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым Кейскинам!
0: Кейскин, Кейскин, ёбрь террорист! Держит твой огромный в руке неофашист!

Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Вы законы! И есть президент! Остальные можно пески добить! Смело! Только строгий пост! Истинная вера!
1: Научит вас, подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий пост!

Только широкий мост и стена.

0: А вам нравится, что миром правит сатана?
1: Миром?
0: Сатана.
1: Нет.
0: Он был ангел, стал сатаной.
1: Нет.
0: А, я знаю это.
1: Миром...
0: Сатана?
1: Миром не правит сатана.
0: Сатана правит миром.
1: Нет.
0: Ну, я говорю, миром правит сатана.
1: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
0: Сатана сила.
1: Слабак,
0: а Бог
1: он.
0: Слабый.
1: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
0: А я думаю, что он сила еще.
1: Нифига. Человек
0: когда
1: сила.
0: Бог возьмет силу,
1: человек
0: сатана
1: сила.
0: Умрет.
1: Я говорю, человек сила.
0: Вот так.
1: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое мелочи.
0: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Да ладно, это ж люди там.
0: Иисус Христос хороший был человек.
1: Ну, Иисус Христос, конечно.
0: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение это человека в обществе.
1: Библия это... написана была до Иисуса Христа.
0: Нет, он сам.
1: Вы просто историю плохо знаете. Вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписана, что появится Иисус Христос.
0: 3000 лет.
1: Три
0: тысячи лет.
1: 8000.
0: 3000. Нет, все ерунда.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
4: Ой, жалок зеленый такой сексуальный. Жалок. Сумно так оно свой неизменный. Айна, ну кетия. Пиздец, да, ну свой, жалок. Нихуя себе, жалок, ты чё? Зеленый героин, да, жалок?

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев! Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры, антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем как всегда зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайв-общение включать. Не спрашивай, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йоу!

0: Человеком-пауком.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет.

0: они. Содержат витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд и очковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки. Ха. Да они же как морковки. Да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки. Кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке. Кроссовки как морковки. Лучшая обновка.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Я в Доту никогда не играл. И Вов я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал. И мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею,

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, чтоб выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби, может уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде, будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости, но на сходках с крипером сильно не

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
3: Всем здорово, с вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. На свете крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало и разотру твои кишки, и с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне, я...

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то еблой разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. И если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, в рожу, бля, насрём. Йоу, всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат. И журналист Сережа Рулев пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили.

0: Octopus del Пророк Sunboy.
1: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Hello, ladies. I'm the best.

Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

тимати. Зачитай мои тимта, разбери свой распредвал. Бери толпу бухать в подвал, они все нашибли тебя. Дальше я не помню, что там было. Наверное, они застрелили себя, дебила. Поскользнулся в душе я, зацепился за полку. Расхуя

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Где же ты, где звездочка? Где же ты, где искорка малая? Где же ты, где чувство глубокое?

но я топором рублю, похоже, попробил с меча. Я симметрию нанести хотел бы лошадь хохоча. Вот там щепки вверх летят, колбу испарены.

0: Главное лево, хватит лентов.
1: А чёрт направо, перебор поправо, хрящ, чёрт подали. А ты не скажешь, чтобы тем бревна, короче, подтекёт с тобой руки.

Куда осталось, сколько нас держите, гады? Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой, блеснув клинком, летит топор. Проходят годы, очередной, последний греческий набор.

0: для тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрешься дерьма.
1: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Лично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Наганя, ты меня слышишь? Пошел сюда.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Я банкир! У меня маленький хуй!

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: пизды нам!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Памятник Гитлеру! Строй народ!

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеске елевью ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь, ебать, блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрас эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу аль сценару эль пульсу. Уеда, аеме эста густанду масте. Todos mis sentidos van pendos más. Esto hay que amarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aire para te acuís conmigo de

0: Стасуаве псувиста. Соснос вамос пиганду пакито пакито аста провокатор туз гритас ике оли десту апельсино деспасито.
1: Отлично.
2: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги, улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Пыш-пыш. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Yeah. Влад Савельев. Come on. Yeah. Майнкрафт. Yeah. Вы любите Майнкрафт так же, как и я? То я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что ее креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Yeah. Come on. Yeah. Савельич in the house. Yeah, Майнкрафт.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
4: Хочешь веселиться,
5: бодриться,
4: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирать.

Вечное место, а тут девчонки идут с пары походу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а может даже замуж выйти, блять. Я ей купил цветов, а...

0: живых и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве, а братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды, его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, бро, отомщу. Где?
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Одно лицо. Да ну и к черту. Пойдем лучше, я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валера. Пойдем, Валера. Не помнишь, значит. Не помнишь.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки. Пасека, пасека, пасека.

Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем,

На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял, Миша упал, снова упал.

0: Умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки, Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал, и как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась.
1: АК 45-7.
2: Все.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев, пидорасы были греки. А троянцы, пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?» Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала, каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод.
2: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
3: МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-тус. Я пожилой Боров, на биток стелю. Нихуя тупо отдыхаю, вести пулями каждый день. И не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался. Нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой Валерочка, я пожилой старый гангстер. Я читаю на биток пожилой свой рэп.

мастер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо дыхами, тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15, я пью оболонь, и я отдыхаю, нихуево на...

0: я танцую. Все меня хотят, пожилого человека. Обнимают, за писюн трогают и отдыхают, бухают. Львовское 17-15 допивают, а потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит, а тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят, пожилого человека, пожилого Бивиса хотят. Тёлочки меня хотят, пожилого человека. Я танцую и бухаю, львовское. И мне похуй, я на паде, и тут тупо районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я, рывасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа! Чуваки, это рэпчик?

Иван на собрании сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

0: волшебства.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28%.

член? Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Посуду Бандеры и прочие суки от Россиюшки, блять, уберите вы руки, пацаны православные.

0: Возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Я был мужик. Я мужиком.
2: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле посол ломая, твой лепард с брошкой ласкового мая. Весь май

0: Лично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: What the fuck? What the fucking shit, man? What the fuck? Yeah. What the fucking shit, man? What the fuck? Здоров, камрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им. То зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это.

0: Поэтому мои видосы так хороши. Братья, комрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house. What the fucking shit? What the fuck?
1: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Главное, что у них на душе было заебись.
3: Ладно, сантура хорошая.

А да, да. Нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм любит каждый организм. Если ты

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Выстроена, как цветок, вы изящный, как свищ, ваши зубы во рту, как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, набивая под нос.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому...

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а?
2: Так, значит, аккорды первые такие.

0: жить.
1: Если они...
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Way too long. Remember when the music just felt so good? I don't know where we went wrong.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Сиджер, Аказевс, Дисмейка!
2: Гандон ебаный, ты нахуй соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла и отсосала мой хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь, наркоман ебучий, шлюха, блядь, собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцест ебаный.
1: Дисмейка!
3: Перегони меня по слову.

0: Украина всю свою все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нахуй! Знаешь что, у меня дед убил трех украинцев! В том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму! Знаешь, сука, блядь! Я тебя в рот ебал и твою семью нахуй!
1: Тигровиль ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний, собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек, как пельмешек безликий. Долговой вещмешок, хуярил синий дым, исполнял ашок. Я показывал ей пенис в скверике, зазывал ее на берег. Но тебе хуй кто поверит, если пацана отъебать, он станет беременным или хотя бы с тонким намеком. Хуярить по

0: ее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов прусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжулку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий грипп. Тщательно отмывал мой этаж Гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрайру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.

0: хуйня играет. Ебан.
1: Ну, я сам мясо не ем.
2: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делает.

0: голосовал!
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по добру, по хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
2: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
1: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень стильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы взрываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы, Крипера, полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, МС-скелет. Я вам сегодня буду чинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стоять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово? Убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Будет все гореть ваш скелет, лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете, стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, потягаться может только бро. Любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока он даст. А ща ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

песни. Вот так, пацаны, сходил в Макдональд на дискотеку. Лучше пивка взял, а завтра, между прочим, на работу идти.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: пошли всех нахуй! А ты еще пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Come on, Влад Савельев in the house. Поехали! GTA 5, да мне, сука, просто 5, блядь. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Блевание, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же. GTA 5. Самая пиздатая игра за все время, блять. Походу, братан, ты не согласен со мной? Чувак, да у тебя что-то не то с головой. GTA это наше все. И мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Come on. Everybody, ёпта.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

0: победы!
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Человек просто умер, он просто упал.
1: Ни один не нажал!
0: Ни один не прожал!
1: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
0: Ни один не нажал!
1: Ни один не прожал!
0: Я попал?
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дано.

это была счастлива. Что же

Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Фотопленка Коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс. Мои слова, как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
3: скидывал зигу.
2: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
3: кинг-крим.
2: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернуло. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
4: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

нас смотрит, как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дегелько. Я люблю вас!

0: делом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Я лидер.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал. Облизав весь твой анал, и я в долгу бы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой. Просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка. Так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты, я и ты, грязные животные. Так что пусть творят в разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают в зоофильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь в блевотине так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Ты и я.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна! Но

брались по дворам, на их уебанских тусовках по псам такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки, на их уебанских массовках по пса пидорасы торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их про

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Так маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Хватит хватать меня за жопу!

要你

0: и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь! Такие нормальные, нормальные!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Люди сатанеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть. Словонные трэши, пищевые отходы, идеальные примеры, сперму, газ и дерьмо. Не только это профи.

все это пизду, и только это праздник, все это пизду, и только это праздник, все это пизду, и только это праздник, все это пизду, типовые бараки, черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни, страшная поебень, поебень, поебень, и только это праздник, все это пизду, и только это праздник, все это пизду, и только это праздник, все это пизду, а, и только это праздник, все это пизду.

0: все это пизду. И только этот праздник, все это пизду.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я прописан на зоне, из тебя пропишу. Ну а будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы я нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор.

0: I don't like у твоей тёлки хер длинный. I don't like, нига, блять, I don't like.
1: Don't like, like, don't like, like. A snitch, nigga,
2: вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: меня крепко.
1: Слоник на трубе
2: играет.
0: Там здоровый трек шанхайский.

надежду,

Для сварки в мастерских отыскали место, для практических занятий тренажер купили. На занятия все бегут, покурить забыли.

смачно квакают лягушки. Из печальную пою. Тетя Раня ходит бродит возле мужа своего.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и сорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, снюса вкусом дыни. Все время

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это сука Зе-Свитер, это Зе-Свитер, это супер-свитер, это супер-свитер.

0: свитер. Свитер, это за свитер. Женя, это свитер.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: скоро везде будет пепел и дым. Мы сами все дропнем, никто не съебется. Мы сами не жили и вам не дадим. Мы сами не жили и вам не дадим.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

мой, друг мой детства. Много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком,

корешком с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно мы с корешком, с корешком, с корешком, с моим корешком.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Что ты за мать? Что ты за мать? Если своему ребенку ты желаешь страдать, пусть...

любви, Божья, Божья мать. Я никуда из дома не хочу уезжать. Господи, спаси!

за ласковое слово тарелку щей тебе.

0: понял, что ты за мать! Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Конечно, да! Конечно, да! Конечно! Да!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Сеньор,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

И когда они прут, берут пример с козла, это я имею в хорошем смысле, то, что они не ищут ничего в коромысле, пытаются добиться всего сами, это же татары, они сусы.

0: Шан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет привора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Сколько я не искал золотого святого, сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Они шансон обычно грузят.

играть под минус — это плюс. А солдатский блюз — это просто по еблу. Никаких синкоп, просто сразу по еблу. Никаких, мой друг, кирзачами по еблу. Что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто по еблу. Никаких панчей, просто тупо по еблу. Никаких йоу-йоу, просто

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой идти.
2: Эй, мой остров в океане, они армы войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.
2: Мой остров в океане, они мы увое. Тысячи рек, и кто не знает, что это такое. Мой остров в

0: Fuck it! This is piss!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Второй микстейп от...

0: говорит Тибой. Тибой у микрофона. Это фристайл. Тибой с тобой. Тибой с тобой.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный. Муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робо оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике, Женя работает на конвейере. Какая жизнь, дочь мамы не видит, ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади, и ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с бесковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такое разгребал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играй,

тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуево перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

сосать, банки сосать. Время придет, все ты поймешь. Банки сосут всем и всегда. Попса заебись, вперед, попса. Панхуня, панхуня. Попса заебись, и только попса. Надо спасать.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
2: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
2: Понял.
3: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» — хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
4: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

А чё ты всё ноешь, ущербный придурок? Соси своё пиво, соси свой окурок. Такое пиздатое время настало, что скоро от радости лопнет ебало. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли.

А чё ты всё ноешь? Тебя не жалеют, тебя только все всесторонне имеют. Твои переписки тупые читают и цены на всю твою жизнь повышают. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня разорвала их псина. Хочу, чтоб меня обшмотрела.

0: Замерком наебали. Хочу, чтоб продукты всегда дорожали. Хочу, чтоб давили, сажали, ебали. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И ходили, чтоб все с номерком наебали. Заебись!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
3: Акустическая техно. Акустическая техно. И поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти. Какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Дрова. Дрова. Дрова. Дрова. Ой как. Дрова. Ой как. Дрова. Ой как. Дрова. Ой как. Дрова. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Туп-туп. Тупидо. Туп-туп. Тупидо. Тупой как. Дрова. Тупой как дрова. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Тупой, тупой, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Ecco, tu poi, ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, muzik zic, muzik zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic. Тупой как дрова.
4: Извините, товарищи. Псой Короленко.
3: Акустическая техно.
4: Псой Короленко и группа «Единый». И группа «Единый».
3: Я и Гармоха.
4: Тупой как дрова.
3: Как дрова.
4: Короленко.
3: Да.
4: Стиль лох.
5: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: А, подожди.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг.

Чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать. Мы курим сигареты. И ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркология.

На наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

вагон. Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня, но это все я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон, и он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон, он уносит нас вперед вон.

День — это жесть. За полтинник купили бухло. Виноградный день и в говно.

от весны. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подло пиздить было, я же советовал. Я же тебе внятно все обосновывал, что получилось.

Суть меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики. Вон твои лифчики. Можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал. Я же тебе

0: кажется, охуевшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе понятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Кататься со мной на самом деле очень круто.

0: мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами! Что? Что? Что? Что? 24-й, стрелку не забудь! О, Федя! О, так тепло! О, Федя! О, мы с тобой! О, о, о, о!
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
2: блядь! Эй, диджей! У тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
3: Да.
2: DJ, ебан.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Как

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А если?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня, сука.
0: Православных Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог доверчу как раз. Православным Бог не указ.
1: А есть президент.
0: Я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет.
1: И старый Иван.
0: И таких, как я, праведниц нет.
1: Нет.
0: Православным Бог не указ.
1: Не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог доверчу как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна.
1: Нет.
0: Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь мне блоб, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ае, ае, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Ке-ке-ке-ке-ке. Еще Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Ке-ке-ке-ке-ке. Йоу-йоу, ну ты красавчик! Федя Кетчуп, а не какой-то Вася.
2: Мне 6 лет.
1: Я совсем не Вася. Я Квасик Ку-ку-гоу. И собираю школу. И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя Кетчуп.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: 7.

Каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослен, солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки в фурах нычат нычки.

0: Попова. Похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: 3, 2, 1, go, come on, here we go. И что?

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: いつまでも追いかけ

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: В глаза смотри.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Никогда не верь любви. За собой она поманит, посулит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне. Как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Но подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне. А оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с тобой.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, выше утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей зракой совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Пальц. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

Звездочка упала на мою ладонь. Миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда. Высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы и не хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
2: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоё. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоё. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты,
2: пидорасы.
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?
1: Евгений, Евгений, пидорас.

гени, пидорас! Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: пидора.
1: Короче, я больше
2: это слышу. Танкисты, пидорасы.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
2: Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
3: Я мужик был. Я мужиком.
4: Серьёзно?
3: Я подохну. Я мужиком подохну.

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть! И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.

ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил. Ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь. Ох, пизды наваляет! Не веришь? Проверь, даже не сомневайся. Не вздумай посметь, и так было и будет при круге и впредь.

0: чё хуёвое? Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке твою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не вздумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Cheers.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе, не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность сдохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо. Так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких как я еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так и постыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом. Сейчас ты отпусти меня, я все тебе прощу. Я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просмотры. Спектры длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
3: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Наступает праздник арматурной садами, где идут на склад за арматурою бухие. И срыгая мат, пиздят всех подряд, потому что праздник арматурной садами. И срыгая мат, пиздят всех подряд.

That's because your troubles are all gone.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Бухай за рулем! Бухай, сука!
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Петрович намотан на вал.

Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду, смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О, Петрович, спасибо, жалко, конечно.

0: Почтальон Бет.
1: Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день ночи

0: работы он не устает. От работы он не устает.
1: Вы слушаете Дигравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Girl Addict Productions. It was Saturday night.

0: She's the kind of girl.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрачи, подрачи, пидоро, банды джи, слезли из моих рук. Я подрачил, подрачил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друт. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрачил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрачи, будет тепло, лишь проникают хуи в наше очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой, я нахую вертел. На тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш, нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Места, энергия...

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

православный воин, пацан с крестом в груди, вор нации.

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: соседей, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. И вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули наручники, побили буазик. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых в нашей стране. Ебанутые законы, мусора бегают по моему дому.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Олег Бочаров. Стрей густая. Я не фактор Криса. Аферизм. Гочи стример. Аферист. Гочи стример Крисмас. Рубран. Эй, йоу! Я! Йо, устая крыса, да да факера, пристизес. Стенд ап, лиси, гочи, ока крези, мига. Ватсабе, фокочи, оцо, писи, не гаса, нади, кокаина. Юсил, ту приз, фристайл, мюзик, ту стены не будет. Как маленький ключик, он дружит, классно, биту вперед. В руки, как классный, доротонос. Уэртен и прочая, мама, грация, прего, черепапа, люди, кура. Bet you can need it, fuck us after place, you just wrote to me.

Тебя аферист! Да, это группа твоя. Это паспая, лакированная. Она ты клеем дышит, папирис нету. Воняет до сорта у тебя, когда мой голос сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50. С вами говорю тебе, пригласил меня сюда. Эй, да. Ты догони меня с самого утра. 5:25. Кау-кау-кау-кау-кау. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример.

0: но тут нет моих поступков. Как это понимать, рассуждать? Колокола бьется самба, утро набито тактуха. Обоснутая, прошу, парнишка, да. На районе уважали тебя. Завтра моя глава, горки и слезы у меня на щеках. Распишись на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

0: господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Йоу! МС Бентли!
1: И МС Торрента!
2: И МС Крэс!
1: И МС Игоря! Йоу, мэн, раз-два, и поехали!
2: Мы качаем рэп! Это наш рэп! Йоу! Мы поем рэп про Данила! Моего врага! Йоу! И мой враг тоже! Данил, будешь драться еще раз, получишь от нас в глаз. Здесь Бентли. Я делаю хип-хоп с друзьями, и нас тут четверо, и говорим Данилу, отвали. Еще раз получи от нас в глаз. Потом этот трек слушай в плее после рэперской кучи. Лучше присядь на карты, слушай дядю Бентли, и будешь крутым. Ты дерьмо,

0: стыдись, а то сейчас получишь глаз. Данил, последний раз ты получишь в глаз.
1: Мы делаем лучший хип-хоп с друзьями, пробная запись у нас с пацанами. Данил, ты читаешь не с нами, и даже не с другими пацанами. А мы с девчонками улетим на Майами, а ваши девчонки останутся с вами.

ищем твой глаз. Мы делаем лучший хип-хоп с друзьями. И жаль, что мы не можем отправить вас в деревню в первый класс. И вот это просто офигительный класс, и он сделан только для нас.

0: победы. Просто я их порву на британские флаги. Чтоб выиграть меня, тебе надо взять ручку и тетрадь и заново все начинать. Чтобы выиграть этот трек, тебе надо писать и писать. Слышь, говно, попробуй меня перечитать. И узнаешь, как я зачитаю свой трек. Я позорю тебя, и ты будешь ко мне. Ты читаешь не по-рэперски. Я закончу свой мир, я закончу свой рай. Я закончу этот трек и пройду в финал. Вы оцените мой трек, что Данил фуфло. Ты последний раз получишь глаз.
1: В этот раз мы дадим тебе в глаз, в тот раз мы не дали тебе в глаз. Потому что мы класс, но мы не просто класс. Мы супер класс, а ты, Данил, ты далеко не Атас. И даже не супер класс, но мы знаем одно, что ты длинное фуфло. И не только длинное фуфло, и все чмо, и все чмыри горят в огне. Моя группа Феодал.

0: найдешь, как я.
1: Я закончил свой рэп, я закончил свой рэп, я закончил свой рэп. Это была группа Феодал.
2: Мы закончили свой трек!
3: Здесь были MC Bentley
4: и MC Торрента,
5: MC Крэс
0: и MC Игорян.
3: Тут были Феодал.
6: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. Если заварить, то крутая будет каша. Весь город будет нашим. Не станут ли тебя любить или ненавидеть? Ты русский парень, и ты живешь на Нуту Либерти Сити. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian Boy, дядя Сэм, ну держись. Там это не тут, Казано стране братва. Рублевка не Голливуд, Москва не Москва. Это же не водка, а мальва.

0: Рублюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Сука, твою мать, бля.

0: манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально.

Диман рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минуса сами, а шныри их пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой гоняю в угол. Въебал говна, то бишь на свае, привет, заяц. Скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром,

0: для себя.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Через 100 и даже 200, и, конечно, 300 лет все наденут шапки Фомас поголовно на земле. Людям свойственно такое, жить без шапок нам нельзя.

и атом не заменят никогда самых лучших в мире шапок, а без шапок всем беда. Невозможно жить без крыльев, без волнения в крови. Все

Мы ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, остановка Димитрова, под магазином «Эколаз». Телефон 247 47 72.

Будучи мером, чтобы прыгать по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. Просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать.
1: Что же негром?
0: Негром стать.
1: Ау, ау, ау, обезьян, обезьян, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, ю негр. Оу, май бро, ю блэк. Ю блэк, май бро.

0: А может просто не грам стать обезьянкой, бабуинщика маленькая, мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мебель бы.
0: Осуждаю, блядь. Осуждаю. Осуждаю.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

бля, нахуй, не знаю. Что-то, дед, больно модно для парня ты. Что за эмблема такая блатная, бля? На, поебалу, за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля? На, хули дёрнулся? Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, ёбнул.

хороший, а ты говно.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

попробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране, вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, палил путь личности моей. Е-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, е-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, е-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, е-ка-чи-пе-пе-пе. Пел пророк Сан-Буй. Фух, хорошо.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Yeah.

Лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, л

жить, не жалей, живи, но жить, не жалей, живи, но жить, не жалей.

Дегравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Superstar.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Какая хуйня? Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй? Ты хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

0: жене отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я заплачу.

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в Твери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

экспертов на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур, остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, венок не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

кричать «Ура!» Или потому что мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины, люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Слюнки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Слюнки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Слюнки текут, а гости ждут.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил. Его воспитатель, товарищ бабулин, отвел в детство.

0: малолетки был жестоко в туза наказан. Наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал вынашивать планы, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другом. Полезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом, приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч Ебалтович отстрочил, хоть и не под водой, но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил бабришко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чистый, ну вы в курсе, сука. Хастрос, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. На подтанцовках женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый гарем. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок и не натурал, он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука, все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его брат даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хранцает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блять. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Здравствуйте, меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда. Уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты. Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет, еще дальше прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, куда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с нею глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда туда, туда, там, где вода, туда, туда, где...

туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня, туда, туда, там где вода, где нет огня, где она и я. Каждое утро я хочу с тобой встречать рассветы и просто с тобой сходить с ума. Я ищу тебя, но до сих пор не нахожу ответа. Где ты, моя дура? Но если ты найдешь меня, ты не вернешься туда, откуда пришла. Твою ночь не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты не вернешься к нему никогда, ведь я уведу тебя навсегда. Туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня, где ты и я. Туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня, туда, туда, там где вода, где нет огня, где ты.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Духа Небера, да. А пожелайте мне Духа Небера, да.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Бай!
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Девчонки, раздевайтесь. С парнями поебайтесь. Как много пива водки. Сейчас пухнем. Пухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем. Друг друга обкончаем. Давайте развлекаться. Сейчас бухнем. Пиздато и прикольно. Немножечко отстойно. Но это мы поправим. Сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах. Девчонки поебутся, парнями поебутся. Сейчас бухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться, а сейчас бухнем.
3: Эй, оу!
2: Бухнем.
3: Эй, оу!
2: Бухнем. Эй, оу! Бухнем. Эй, оу! Бухнем.
4: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

лучшее говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках, если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках, если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое-то имя взвизну, словно дрель, произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым и там ловить на море очень хитрого жука со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках, если вздрочнешь не так, то поебал упах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках, если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузить в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь говно, получай в

0: образования.
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека!
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека! А тут беда, в шестой квартире лопнул сливной стояк в сортире. Хозяйка мирно варила щи, а тут, блядь, какие-то свищи. Девятиэтажка, многоквартирный дом, вдруг страшно

0: в сознании. Допивают чай, доедают колбасу. И дальше по указанному адресу. Бригадой 4 человека, 3 старых профи, с ними Жека. Старший дает Жене водную, перекрыть воду, горячую и холодную. И чтобы не было недоразумений, поднимись вверх. Предупреди соседей, чтоб не ходили на очко пару часиков. А если вдруг приспичит, гадили в тазике.
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека!
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека! Второй этаж, над ними еще 7 вверх. Жека вроде предупредил всех. На последнем этаже звонит звонок, а там живет глухой дедок. Жека звонил, звонил, никто не открыл, значит нет никого, миссию выполнил. А у Зинаиды Павловны тем временем срезали трубу, готовятся к замене. С потолка дыра, как черный глаз. Хозяйка, дай на всякий случай таз. Мужики делают все быстро, ловко. Жека стоит с тазиком для подстраховки, а тут ни раньше, ни позже,

пидорас. И я в районе солнечном живу, и я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень,

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Блядь, как же мне хуёво, парни.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Забыдыва! Я ВДВшник рота подавусима, я ВДВ, у меня розовая берета, я из ВДВ, подали нахуй, за ВДВ, я поднимаю рюмку пива, за ВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь, опа, а я ВДВ, блять, за ВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я купаюсь в фонтане.

0: у меня на голове голубая шапка, я купаюсь в фонтане, ЗВДВ, сука, ЗВДВ, сука, блядь, ВДВ!
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Да! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты в депутаты! Интернационалисты в проститутки!

твой нос разберется! Твой нос разберется! Твой нос разберется! Интернационалисты шоу-бизнес! Интернационалисты в синагоге!

0: Дегравили Фэн. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Подфм.ру представляет.

Хую СМС. Серж, сегодня вечером встречаюсь я с козлом. Разживусь нормально, коксом и баблом. Сладкий и гадкий, сладкий и гадкий. Получил от меня под жопу.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка, реет над страной. Сокращение квоты, закрывают ТЭЦ. Дома без работы, забухал отец. Комбинат закрыли, увольняют мать. И я закончил школу, в рот ее ебать. Ебаную школу, райвоенкомат. Я в шеренге голых будущих солдат. Армия, учебка, прочая хуйня. Строй, присяга, кепка, автомат, Чечня. Мощного хабиты на...

галицкий улус. Когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим. А Русня за это отжигает.

Я из Подмосковья еду поутру, и нихуя здоровья менеджеру Mail.ru. Я мужик осиськи, как у Лары Крофт, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Фибло!
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Yeah!

0: надеюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Всем привет, друзья! С вами Влад Савельев.

Не веди себя как быдло с девчонкой, ухаживай, уважай. Каждый хочет понимания и ласки, плюс добра желай. Сохрани это чувство в себе, иначе будет пропасть с той единственной, которая отдала тебе свою молодость. В обычной повседневной жизни будь так же адекватным. От этого будет не только другим, но и тебе приятно. Я пишу этот трек, и мне сейчас 35. Не успела оглянуться, и вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю. Но смысл вышесказанного я и себе

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить — это хорошо, завтра выжить — тоже хорошо. Все равно, что есть, что было — все равно. Было бы, что есть, что будет — все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было — все равно. Было бы, что есть, что будет — все равно.

Дают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тащит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и вена закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я в

чтоб тебя купили. И пока внутри меня ты лёжься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Но только чё в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже репца стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Так лишь тобой болен, лишь тобой болен я. Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри

0: купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, Бахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выиграла в ратешник. И еще одно. Булат Шлюха.

что ради бодь-пейпера в горшку пронизнет мантокосного мозга, а вы свои пушки заряжаете в киосках. Из ваших глазок слезки я их пью, будто боск. Шатота мания, герой нашего времени. Расколобанил боту, сука, на коленях несу паление. Сжигая флоу, водначе на 140 BPM. Окно в депропу нет, окно нахуй. Каждый кто шел в окно, голову на плаху рубите. Не жалейте сил, все эти грайм МС сами напросились. Одна праздная хуйня, единственный крутой пивас Василь. Эй, сравнение, будто сидельников сравнение. Дайте мне больше сравнений, буду делать вид, что это панчи. Сравнил себя с хуем, просто больше уже ничего нет. Я теперь сравнял весь белый свет. Я читаю быстро, как метеорит, нихуя. Колорит.

дня весь ваш грамм залупа коня. Эй, каким нужно быть ебучим дауном, чтобы читать Fast Flow на 140? Все, кто это делал на моих глазах, кроме Василия, приговариваются к реп-казни. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

0: металла. Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Хоу.
1: Хай.
2: Не умею по-другому.
3: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежим жопу, давай деньги, ты храп. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.

0: заканчиваем.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: гномхи.
1: Аллах, Аллах, Аллах на битах. Я психопат, мой рэп это припадки. После курения пятки любого МС порву на тряпки. Я скидаю тебе за твои.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А в жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Сейчас у чувака в этом!

0: Чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий, вонючий пиздюлькин, никчемушка, никчемушка.
1: Алло!

Прошли годы, и я стал великий вассал. Я ссал кипятком, я ссал плазмой, я ссал шампанским. Я стал великим, мне стали поклоняться, и все стало из стали вокруг, и ноги, и руки стали стальными. Я великий пиздюлькин, я демон, я бес, я демон, я бес.

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

пройдут дожди. Жди меня, жди, когда пройдут дожди. Жди меня, жди. Вот и все. Вот и все.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, танцуй, пока не сдох Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, братан. Но злое ваше ты с колонок, градус повышаем, выпиваем, выпиваем, поверхулок отпускаем, героин доверия ставим, на танцполе зажигаем, за Иисуса и Россию, двигайся, пока не сдох, как сил, будь рад, двигайся в системе, брат, ходи в храм, причащайся, не стремайся, искупляйся,

хуже, сука, никогда. Нормально пошла. Все квартиры проникают, астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Собак с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисуса за Россию, ветеранов против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажжем в нашем храме. Зажжем не по-детски. Поехали. Мусло ебашит из колонна. Градус повышаем, выпиваем, выпиваем. Багахулов опускаем. Героин по вене ставим. На танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох. Как сил, будь рад. Двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся. Не стремайся, искупляйся. Поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись.

0: дурачки.
1: Погнали отсюда нахуй.
0: Что это? Что за Вася-то вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
0: Че, не продаёте, говорю, блядь.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
2: Ха-ха, отдай штангу, сука!
1: Что? Что?
3: Банку качай! Банку качай!

0: batna da.
1: Təxri batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yer də bir axı bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
3: Ты, бля, чё? Охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля? Отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля! Куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне

не пизди слишком много. Тебе говорю, а не то прямо здесь тебя приговорю. Не пизди и паскуда, не вздумай молчать. Я тебе вопрос задал, пора отвечать. Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.

0: первая хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кристаты, чтоб в толчке подохли вы от гнойной блиноты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидорас
0: вредитель.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: ПП, ПП, фа, фа, фа, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП.

фонарь, мощно порится в анал. Завози погромче, дядя, здесь законченные бляди. Здесь лайквин, здесь все ебутся, жопы с диким треском рвутся. Я влетаю самым первым, трясу хуем здоровенным и кончаю прямо в зал. Бустер с пола все слезал. Словно вуду ж на Урусе, я на оргию ворвусь. А ты готовь свое очко и вставай скорее рачком. Эй, генсуха, ах ты шлюха, я ебал тебя в два уха. А потом Кори МС говорил, давай соси. Спят у входа бизнесмены, мы ебемся как спортсмены. Это стримерский замес, сперма льется прямо в эс. На танцполе

Ник право слово, мы тогда устроим пати, прям на тряпках, как у бати. Эвилон поест говнище, ему стинтик в рот надрищет. Его кал размешан членом Т2Х2 равномерно. Это будет просто жесть. Дайте деду пи доесть. Словно

люблю я русский стриминг, обожаю нежный риминг, мне по кайфу время крыс, я отпетый пиздолиз. Я хочу, чтобы братишкин надрочил мне мою шишку, чтобы мы ворвались топы, свинопасов трахнув попы. Агентсуха пускай смотрит, настроение не портит, до нее дойдет черед, пусть подмоется, пойдет.

всех своих друзей. Клопов, тараканов и лобковых шей. И отравился свой бутылочный.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Б.
1: И скупавшись в унитазе.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Эно, две, три, сто. Честит праздник на всички, всички на дансинга. А сега? Тека манга, тепала манга, тепушта манга, леле стар манга. Aki tu ke dolara, aki tu ke evra, aki tu ke Porsche, samo paš Mandela.

0: страшно. Оу, бэйби, страшно сидеть. Страшно сидеть. Эти секучёвы тут буршету и бэй по борзу, бэй. Страшно сидеть. Край.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Больше никаких драк, только рэп. Колбастер, сосистер, лейкопластер.

0: крутой грандмастер бит.
1: Не блокмастер, лейкопластер.
0: Я грандмастер.
2: Компостер.
0: Грандмастер. Грандмастер.
1: Сосистер.
3: Колбастер.
4: Грандмастер.
2: Гроссмейстер.
0: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
3: Колбастер.
1: Сосистер. Лейкопластер.
0: Мама, я грандмастер.
4: Грандмастер.
0: Грандмастер.
1: Лейкопластер.
5: Я был мужик. Я мужиком.
6: Серьёзно?
5: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: легко.
1: Он на всех же бережет.
0: Ради нас на смерть пойдет.
1: Не смей говно роптать.
2: Должен ты ему внимать.
1: Отрестись и поклонись.
0: Он на всех переживет.
2: Наш бессмертный президент.
1: От подарок нас спасет.
2: Наш бессмертный президент.
1: И крещеных разобьет.
2: Наш бессмертный президент.
1: Он же истинный оплот.
2: Наш бессмертный президент.
1: Они смотрят на него. Косорыло их хуйло. Улыбнись, перекрести.
0: Ему в ноги повали.
2: Ты не смей говно роптать.
1: Чтоб сказала твоя мать. Ему в ноги повали.
3: Крыша будет заебись.
2: Наш бессмертный президент!
1: Когда деньги спасет!
2: Наш бессмертный президент!
1: И крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
1: Он же истинный оплот!
2: Наш бессмертный президент!
4: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
5: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечты уходят навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но не

же не верить, как же жить нам, как же жить нам всем тогда. Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода.